можем продолжать терроризм, типа, опять же, так, ну, не можем нести на мурове, ну, все близко запусовать. Вот, дайте, а мы радуем его так. Thank you.